Сергей Рахманинов, «Дашнамураин пролютнеш», опус «Ксанерек», «Хамар мекиц тасса», Катарума Андрей Никольскин, «Дашнамур».